аглуги куягигаттигу тогаангатиттутигу исумаву уфагу наллигиангинно канорло куягиммангаттигу эккайти юттиумма уваттинно каннуттиги пиммариуммага наллиннинги икайортуинингиллу инуситтинни окауттеқаттарлуги наллигияву куягигаттигу саннититтигуннарту увагу инуоқатигииттиарунларнингинни хойяленэрмик саққиаартиттиллута увагу наллигиангинно пиуюнник иппинниаанеқартиттисуунгумма хауиматиттиллунилу пиммариунингинни уваттинно хойяленэрмик саққиаартиттеқаттартута наллигиаттинно пигганангинерсаусуунгуммиёқ нутааник пиқатитаарунарниву